Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Реклама. Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
1: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».

0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Реклама. Jack Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Jack Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
1: Сегодня в воскресенье, 16 августа, синоптики обещают облачную и теплую погоду. Есть вероятность небольшого дождя. Утром температура будет около плюс 16 градусов. Днем поднимется до 24-26.
0: В Москве 8 часов утра. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Новые правила лицензионного контроля за производством лекарств дополнительно повысят их качество. В России вступил в силу закон, который предусматривает новые механизмы приостановления и отзыва лицензий. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Если по итогам проверок на предприятии обнаружат нарушения, действия лицензии могут приостановить на срок до 120 дней. Если производитель за это время не исправит ситуацию, лицензию аннулируют. При выявлении грубых нарушений внеплановую проверку проведут в течение 3 суток. В школах нужно выделить места для того, чтобы ученики младших классов могли хранить сменную обувь, физкультурную форму, а также папки с красками и учебниками. С такой инициативой, которая позволит снизить нагрузку на младшеклассников, выступили в общественной палате и отметили, что большой вес портфеля может негативно сказаться на здоровье детей. Эксперты, в свою очередь, отмечают, первоклассники не должны носить ранец тяжелее 1,5 килограмма с учетом учебников. Для старших классов норматив составляет до 4 килограмма. Пользователи электросамокатов в Москве получили более 66 тысяч штрафов с начала сезона за несоблюдение правил поездок. Еще 105 тысяч аккаунтов заблокировали за грубые и повторные нарушения. Как сообщили в Дептрансе, чаще всего граждан штрафуют за езду вдвоем на одном самокате, проезд по пешеходному переходу без спешивания и движение не по велополосе. Сотрудники ГАИ и сервисы кикшеринга проводят еженедельные рейды, а специалисты ЦОДД круглосуточно следят за дорожной ситуацией по камерам в режиме онлайн. Самыми востребованными специалистами в России стали водители, менеджеры по продажам и розничные продавцы. К началу августа работодатели разместили более 945 тысяч вакансий на одной из популярных платформ поиска персонала. Медианная предлагаемая зарплата составила 89,5 тысяч рублей. Перед осенью компании сосредоточились на поиске сотрудников без опыта работы или со стажем до 3 лет. Им доступно около 560 тысяч предложений. Для специалистов с опытом от 3 до 6 лет – открыто 85 тысяч вакансий. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена. Всем отличного дня!

0: Радио 7. Гороскоп. Знаки огня. Будьте предельно аккуратны в общении с окружающими. Неверно истолкованное замечание может испортить настроение овнов, львов и стрельцов. Знаки земли. День порадует вас возможностью провести время за интересным занятием, до которого раньше не доходили руки. Тельцы, девы и козероги. Это откроет для вас массу новых фактов. Знаки воздуха сегодня смогут иначе взглянуть на нечто привычное. Близнецы, весы и водолеи. Вы откроете для себя неожиданные смыслы там, где раньше видели лишь простую и знакомую историю. Знаки воды. Грядущий вечер поможет найти идеальный баланс в личной жизни. Раки, скорпионы и рыбы осознают, как изящно обойти давнее разногласие с близким человеком, и это решение обеспечит вам гармонию на всю неделю вперед. Радио 7.
1: Реклама.
2: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы, и адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. GALS Development. Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
3: Лев Бакст учил красивой линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Водкин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
0: Радио 7.
4: На семи холмах.
0: 104,7 FM.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7» о погоде.
1: Теплая погода и небольшой дождь ожидаются в Москве сегодня. Температура днем поднимется до 24-26 градусов. Ветер западного и юго-западного направления до 4 метров в секунду.
0: В Москве 9 часов утра. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Апелляцию «Яблоко» на снятие с выборов рассмотрят в ближайший понедельник. Заявление будет представлено на заседании Верховного суда. Об этом сообщили юристы партии. 10 августа Верховный суд удовлетворил иск партии «Родина» и отменил регистрацию списка кандидатов «Яблоко». Основанием стали установленные судом нарушения избирательного законодательства. В частности, речь шла о несоблюдении норм авторского права при подготовке и распространении предвыборных агитационных материалов. Кроме того, суд указал, что на избирательный счет партии поступали денежные средства от лиц, которые, в свою очередь, получали финансирование от иностранных государств. В среду или четверг необходимо

старшеклашек, чтобы предупредить переутомление и помочь им адаптироваться к школе. Это следует из методических рекомендаций Минпросвещения. В этот день нагрузка на детей должна быть снижена за счет менее сложных предметов. Помимо облегченного дня, в адаптационный период для первоклассников предусмотрены дополнительные перемены. После второго и третьего уроков по 20 минут каждая, а также динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут, которую рекомендуется проводить на свежем воздухе. Российские семьи этим летом стали осторожнее планировать расходы и чаще откладывают крупные покупки. Эксперты поясняют, при высокой ключевой ставке люди стараются обходиться без кредитов и рассчитывают бюджет лишь на несколько месяцев вперед. В приоритете остаются отпуск, подготовка детей к школе, лечение и повседневные расходы. А ремонт, покупку автомобилей и другие крупные траты многие переносят на более поздний срок. Сборная России и Ирана по футболу готовятся к встрече. Товарищеский матч состоится 29 сентября в Казани. Игра запланирована на стадионе «Казань-Арена». Информация о времени начала матча и старте продаж билетов будет опубликована позднее. Сборные России и Ирана встречались 4 раза. Последний матч состоялся в октябре прошлого года в Волгограде и завершился победой российской команды со счетом 2-1. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена. Всем отличного настроения.

0: Реклама. Радио 7 представляет. Лучшее лето – это лето в своем репертуаре. Интеллектуальный и модный досуг этого сезона – фестиваль «Театральный бульвар». Хитовые московские спектакли и экспериментальные постановки независимых театров. Опера, балет и джаз. Метры сцены и молодые звезды. Театральные пространства под открытым небом на набережных и бульварах. Вход свободный. Каждый вечер. Афиша на театр.мос.ру. 6+.
1: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юзберг Лагерь Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар», Владимирская область, село Чуриково, ОКН 13-233-5-360.
2: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
0: Радио 7.
3: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. В августе нынешнего года в России отмечают 150-летие со дня рождения одного из самых сказочных русских художников – Ивана Билибина. Его яркие картинки, невероятно подробные, с достоверно проработанными костюмами и архитектурными деталями, рассматривать невероятно интересно. И этим летом делать это можно на целой куче выставок, открывшихся к юбилею. Одна из самых масштабных проходит в единственном музее художника, который находится в приграничном Ивангороде. Обычно попасть в этот город-крепость можно только по специальному пропуску. Но в честь юбилея и посвященного Билибину фестиваля «Богатыри и былины» въезд в Ивангород в эти выходные будет свободным. Достаточно показать паспорт. А в музее к юбилею представляют обновленную и расширенную экспозицию. В Ивангородской крепости же гостей будут встречать ожившие герои билибинских картин. А еще в программе фестиваля спектакли, концерты народной музыки, мастер-классы, квесты, костюмированный парад-маскарад в нарядах в билибинском стиле и показательное выступление клуба исторической реконструкции. Еще один интересный проект к юбилею Ивана Билибина можно увидеть в Санкт-Петербурге. Дело в том, что художник

0: Путешественник был еще и путешественником-исследователем. По поручению Русского музея он не раз отправлялся в этнографические экспедиции по северным губерниям России и привез оттуда огромную коллекцию артефактов. Традиционные костюмы, текстиль, образцы рукоделия, предметы быта, туеса, пряничные доски. Более 200 предметов из билибинских коллекций можно увидеть сейчас в Питерском этнографическом музее. Выставка пройдет до середины сентября. Также на ней представлены воссозданные костюмы и другие объекты с картин Билибина. А в воскресенье, 16 августа, в день юбилея, планируются экскурсии-концерты с элементами квестов и мастер-классами. Должно быть сказочно интересно.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

0: Его песни путешествуют без виз. Потому что у музыки нет границ. Радио 7 представляет Weekend Arash. Сегодня хиты, которые стирают языковые барьеры, и самые интересные факты из жизни музыканта. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели.

0: Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
1: Сегодня в воскресенье, 16 августа, синоптики обещают облачную и теплую погоду. Есть вероятность небольшого дождя. Утром температура будет около плюс 16 градусов. Днем поднимется до 24-26.
0: В Москве 10 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Задолженность туроператоров перед россиянами, которым отменили путевки в Крым, составляет несколько миллиардов рублей. В Российском союзе туриндустрии считают, что со временем все деньги туристам будут возвращены. Отели, туроператоры и граждане должны компромиссным путем определить сроки возврата сумм за отмененные поездки. Часть туроператоров, чтобы найти выход из ситуации, предлагают клиентам перенести сроки поездки либо перенести путевку на другое направление. Эксперты считают, что коммерческие компании и туроператоры могут закончить с возвратами денег россиянам до середины ноября. Роспотребнадзор рекомендовал увеличить большую перемену в школах до 30 минут. За это время дети смогут комфортно и без спешки поесть. Ведомстве напомнили, что школьников в зависимости от смены обучения обеспечивают горячим питанием в виде завтрака или обеда. Ранее Минпросвещение выпустило методические рекомендации, согласно которым уроки у первоклассников с сентября по декабрь должны длиться не больше 35 минут, а с января по май – 40 минут. Между тем, мошенники обманывают россиян, требуя оплату питания их детей в школах. Чаще всего злоумышленники маскируются под представителей школы, родительского комитета или государственных служб. Аферисты рассылают сообщения с требованием срочно оплатить питание, сдать деньги на подарок, подтвердить льготу или оформить положенную выплату к школе. По словам экспертов, за такими запросами скрывается фишинговый сайт. Его задача – похитить реквизиты карты или одноразовые пароли сообщения. Зачастую злоумышленники не останавливаются на этом и пытаются взломать личный кабинет в банке. В рамках строительства станции «Достоевская» кольцевой линии московского метро специалисты приступили к созданию наклонного хода – эскалаторного тоннеля, который соединит подземную станцию с вестибюлем, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Длина проходки эскалаторного тоннеля превысит 92 метра. Работы ведутся в сложных гидрогеологических условиях, поэтому специалисты применяют технологию замораживания грунта. «Достоевская» станет первой новой станцией кольцевой линии метро более чем за 70 лет. Ее строят вдоль Суворовской площади рядом с улицами Самотечной и Дурова и Екатерининским парком. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена. Всем хорошего дня.

Радио 7 представляет Weekend Arash. У Араша всегда были особенные и очень теплые отношения с публикой из России. Но вот туры по нашей стране каждый раз превращались для него в настоящее испытание. Например, в 2012 году артист объехал с гастролями города от Владивостока до Москвы. Арашу пришлось прочувствовать весь национальный колорит. Раскачивать уставших после работы людей, трястись в автобусе по разбитым дорогам между Казанью и Самарой и пытаться уснуть в плацкарте под стук колес и храп пассажиров. А когда в 2019 году певец впервые поехал в Геленджик, то сначала даже не понял, куда его везут. Но в итоге остался в абсолютном восторге от местной красоты и атмосферы. Радио 7. Weekend. Arash.

0: Уикенд. Араш. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет. Если ты в это веришь, значит, это реально. Тайны, мистика и приключения. Вот идеальная формула захватывающего сюжета. Балет-классика, балет-сновидение. Тот самый «Щелкунчик». В постановке театра «Кремлевский балет». Любимый спектакль детей и взрослых представят на главной сцене страны в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
1: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
0: Вас уже ждет городской курорт в самом сердце столицы. Открытый бассейн «Чайка» приглашает всех скорее погрузиться в лето. На свежем воздухе занятия для детей и взрослых каждый день. Расслабьтесь в гидромассаже, посетите сауны или проведите время под солнцем на просторной пляжной зоне. Экстрим или спокойствие? Выбирайте сами. Вышки для прыжков или пространство для релакса? Счастье не где-то далеко. Оно здесь, в водной энергии «Чайки». Yeah!

0: перевозок и переездов. Привезем что угодно, куда угодно. Звоните 150 0000.
1: Ручки, ласти, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
2: А еще там дают подарки за покупку.
3: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
4: Лев Бакст учил красивой линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
5: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Сегодня пойдем на Поварскую улицу. Дом на Поварской, 20, это, по сути, воплощенная мечта Иосифа Семеновича Кальмейера. И чтобы понять это здание, нужно попытаться понять его хозяина. Иосиф Кальмейер родился в 1874 году в Иркутске, в семье купца. И с юности тянулся не только к делу, но и к культуре. Он получил юридическое образование. Сначала в Московском университете, а затем и в Гейдельбергском. По тем временам это считалось знаком особой серьезности и широты взглядов. В Москве он стал присяжным поверенным округа Московской судебной палаты и присяжным стряпчим при Московском коммерческом суде. То есть он работал и по гражданским, и по торговым делам в качестве адвоката. Тут требовались и точность формулировок, и умение чувствовать интересы сторон. Как адвокат Кальмейер был известен не громкими скандальными процессами, а как раз наоборот, вдумчивым, почти архитектурным подходом к спору. Он выстраивал позицию так, чтобы она держалась на прочном фундаменте фактов и

0: умел убеждать не криком, а логикой. Его ценили в деловых кругах, и именно репутация надежного, грамотного юриста позволила ему заниматься крупными имущественными и коммерческими делами, где ставки были высоки, а ошибки недопустимы. Но для самого Кальмейера право было не единственной страстью. Он был человеком эпохи модерна, для которого граница между делом и искусством казалась условной. Отсюда и родилась идея дома искусств на Поварской. Не просто доходный дом, где квартиры сдают за деньги, а пространство, где творческая элита могла бы жить и работать, не жертвуя ни бытом, ни вдохновением. Он не просто вкладывал деньги в кирпич, он заказывал архитектуру и убранство как художественный манифест. Пригласил Валентина Дубовского, чтобы тот создал монументальный, но живой фасад, и Игнатия Невинского, чтобы интерьеры стали галереей стилей, от древнеегипетских мотивов до античной классики и готики. Любопытно, что у Кальмейера был еще один дом – в Малом Знаменском переулке. И если Поварскую 20 он задумывал как храм искусства, то второй дом посвятил идее веротерпимости. Предложил его разным конфессиям для совместного использования, словно хотел показать, что разные взгляды могут мирно соседствовать. В этом тоже читается характер Кальмейера, человека, который искал гармонию там, где другие видели только противоречия. Ну а сам дом Кальмейера прославился не архитектурой Дубовского, не росписями Невинского и даже не театральным подвалом. Самая известная страница истории дома связана с мансардой. В 1966 году ее перестроил под свою мастерскую театральный художник Борис Мессерер. Вместе с ним здесь жила и работала его жена, поэтесса Белла Ахмадулина. Их мансарда стала культовым местом для советской творческой интеллигенции. В гостях у Мессерера и Ахмадулиной бывали Владимир Высоцкий и Марина Влади, Вазиль Искандер и Василий Аксенов, Евгений Попов, Венедикт Ерофеев, Булат Акуджава, Андрей Вознесенский, Майя Плесецкая и Родион Щедрин, а также иностранные гости Федерико Феллини, Танина Гуэра, Катрин Денев, Марчелло Мастрояни. Сходите, посмотрите, почитайте, удивитесь.
1: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7» о погоде.
1: Теплая погода и небольшой дождь ожидаются в Москве сегодня. Температура днем поднимется до 24-26 градусов. Ветер западного и юго-западного направления до 4 метров в секунду.
0: В Москве 11 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. 109 пляжей Анапы получили разрешение Роспотребнадзора на открытие пляжного сезона. Еще 3 объекта проходят экспертизу. Как сообщили в правительстве, ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья на территории Краснодарского края и Республики Крым. Вдоль береговой линии случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. Напомню, в районе Керченского пролива в декабре 2024-го во время шторма потерпели крушение 2 танкера. В море попало более 2000 тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало Черноморское побережье Краснодарского края. В Госдуме предложили упростить процедуру возврата денег автомобилистам за ошибочно назначенные штрафы. По мнению некоторых парламентариев, если начисление не подтверждается или произошло по ошибке, средства необходимо возвращать без излишней бюрократии. Депутаты подчеркивают, что механизм обратной связи должен быть понятным и доступным. Для этого в официальных приложениях и на сайтах следует ввести отдельные разделы для жалоб и оперативной связи с ответственными службами. Интерес к подработке пешим курьером в России вырос вдвое. В первой половине года активнее всего оказались жители Волгоградской области. Число откликов там выросло на 126%, сообщает РИА Новости. Также много желающих поработать в пешей доставке в Тюменской и Свердловской областях. Средний уровень зарплат во многих регионах превышает 50 тысяч рублей в месяц. Лидером по уровню предложений стала Москва. Здесь пешим курьерам в среднем предлагают около 64 тысяч. Потребление хлеба в России снизилось почти в 2 раза за 20 лет. Показатель составил рекордно низкие 35 килограммов в среднем на человека в год. Это данные статистики. По итогам прошлого года жители России в среднем употребили около 24 килограммов пшеничного хлеба и порядка 11 ржаного и прочего. Кроме того, на 25% просело потребление муки. При этом сограждане стали чаще покупать хлебобулочные изделия и другие мучные кондитерские продукты. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена. Всем хорошего дня.

Радио 7 представляет Weekend Arash. За свою карьеру Arash успел записать дуэты с артистами из самых разных стран. Он одинаково легко работает и с европейскими исполнителями, и со звездами из России, и с музыкантами Ближнего Востока. Среди его партнеров группы «Блестящие» и «Фабрика», хип-хоп-гиганты Шон Пол и Snoop Dogg. Даже с электронщиком Marshmello у Arash есть совместный трек. Сам певец объясняет это очень просто. Музыка не знает границ. Он никогда не делил артистов на своих и чужих, поэтому с удовольствием соглашается на самые неожиданные творческие эксперименты. В результате его дискография превратилась в настоящий музыкальный паспорт, где вместо виз успешные международные коллаборации. Радио 7. Weekend. Arash.

только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет. Лучшее лето – это лето в своем репертуаре. Интеллектуальный и модный досуг этого сезона – фестиваль «Театральный бульвар». Хитовые московские спектакли

0: и экспериментальные постановки независимых театров. Опера, балет и джаз. Метры сцены и молодые звезды. Театральные пространства под открытым небом на набережных и бульварах. Вход свободный. Каждый вечер. Афиша на театр.мос.ру. 6+.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС Татнефть выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС Татнефть. Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
3: Нужна надежная доставка для вашего бизнеса? Грузовичков Бизнес. Эксперт в городских перевозках. Мы подберем оптимальный тариф под ваши задачи. Будь то разовые заказы или регулярные поставки. Любой транспорт. Полная ответственность за результат и удобный бизнес-кабинет. Только до конца месяца в Грузовичков Бизнес специальные условия для юридических лиц. Подробности по телефону 8-499-700-1010. Грузовичков Бизнес. Быстрое решение ваших логистических задач.
4: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юсберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чиликово. ОКН 12-33-5-360.
6: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
7: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
8: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
0: Radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик. Радио 7.
9: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.

0: 31 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
2: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Сегодня в Москве синоптики обещают облачную и теплую погоду. Есть вероятность небольшого дождя. Температура днем поднимется до 24-26 градусов. Ветер будет западного и юго-западного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
0: В Москве 12 часов. Новости с Дианой Макеевой.
2: Добрый день. Россияне смогут проголосовать на сентябрьских выборах в 152 странах. В них откроется около 320 избирательных участков, на 24 больше, чем было на выборах президента в 2024 году, сообщили в Центризбиркоме. В частности, 7 участков образуют в Байконуре в Казахстане. Впервые избирательные участки появятся в Доминиканской Республике, Йемене и Южном Судане. Кроме того, на выборах впервые смогут проголосовать российские туристы на Мальдивах. Численность избирателей за рубежом оценивается примерно в 1 800 000 человек. Росстандарт утвердил ГОСТ на лососевую икру первого и второго сорта. Стандарт устанавливает требования ко вкусу, цвету, консистенции и внешнему виду продукта. Икра должна быть изготовлена из тихоокеанских лососей, а в одной банке допускается только один вид рыбы. Зерна должны быть чистыми, целыми и легко отделяться друг от друга. Для второго сорта допускаются небольшая влажность, вязкость и более выраженная горечь. Уточняется, что продукт обоих сортов должен иметь свойственный икре данного вида рыб, вкус без посторонних привкусов. В интернет-магазинах базовый школьный набор можно собрать от 2500 рублей. По данным аналитиков, комплект с обувью, аксессуарами и рюкзаком обойдется примерно в 5000, а с учетом канцелярских принадлежностей 6000 рублей. Эксперты Ассоциации компаний интернет-торговли заявили, что вывести постоянную среднюю цену школьного набора в интернете невозможно из-за большого числа предложений, скидок и акций. Одни позиции одежды подорожали примерно на уровень инфляции, другие продаются по сниженным ценам. Канцелярские товары в отдельных категориях за год стали дешевле на 5-13%. 46% россиян готовы поехать в отпуск в одиночку. Из них 38% хотят сменить обстановку. 27% признались, что в таком формате им проще знакомиться с людьми. Согласно данным исследования, 44% респондентов назвали Сочи главным городом для одиночного отдыха. На втором месте Санкт-Петербург, далее следует Нижний Новгород и Казань. Кроме того, выяснилось, что 58% респондентов надеются во время одиночного путешествия встретить будущего мужа или жену. 24% считают такой сценарий вероятным. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена. Всем отличного дня!

Радио 7 представляет Weekend Arash. В мире шоу-бизнеса скандалы давно стали неотъемлемой частью образа некоторых артистов. Однако Arash живет совершенно по другим правилам. Певец держится в стороне от светской хроники и уже много лет женат на своей давней возлюбленной

0: Бехназ Ансари. В 2012 году, накануне собственного дня рождения, артист получил, пожалуй, лучший подарок в жизни. У пары родились близнецы Дариан и Донья. Причем малыши появились на 5 недель раньше срока, поэтому первые дни им пришлось провести под наблюдением врачей. Сегодня все тревоги давно позади. Дариан и Донья растут здоровыми и счастливыми. А Раш иногда делится с поклонниками теплыми семейными фотографиями и старается все свободное время проводить с близкими.
1: Радио 7. Уикенд. Араш.

0: услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? Radio7.ru. Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик. Реклама.
1: Ваш кар...
2: Наш прайс! CarPrice.
0: Продаете авто? Продайте любое авто на CarPrice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
3: Ручки, ласти, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
4: А еще там дают подарки за покупку.

0: переездов. Принесем что угодно, куда угодно. Звоните 150 0000.
1: Вас уже ждет городской курорт в самом сердце столицы. Открытый бассейн «Чайка» приглашает всех скорее погрузиться в лето. На свежем воздухе занятия для детей и взрослых каждый день. Расслабьтесь в гидромассаже, посетите сауны или проведите время под солнцем на просторной пляжной зоне. Экстрим или спокойствие? Выбирайте сами. Вышки для прыжков или пространство для релакса? Счастье не где-то далеко. Оно здесь, в водной энергии «Чайки».
2: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы, и адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Лето на ВДНХ. Время ярких впечатлений. Фестивали, выставки, концерты. Столько всего хочется успеть. А значит, точно не стоит тратить драгоценные минуты на поиски парковки. Многоуровневый

0: Приезжайте за эмоциями. ВДНХ 0+.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Во второй половине лета ночное небо расчерчивают мириады падающих звезд. Потому что наша планета проходит через самый красивый и яркий метеорный поток – Персеиды. Пика своей плотности он достигает как раз на этой неделе с 12 по 14 августа. И как раз в канун новолуния, когда Луны не будет видно до самого утра. Ну, просто подарок от Небесной канцелярии. Чтобы воспользоваться им как следует, в эти дни стоит постараться оказаться подальше от больших городов с их яркой засветкой, которая мешает видеть свет звезд. Самые идеальные условия складываются в горах и в пустынях. А уж если получится совместить одно с другим, то это вообще супер. Одно из таких мест, идеальных для звездного часа, эрозионный кратер Рамон в израильской пустыне Негев, в паре часов езды от знаменитого курорта Эйлат. Здесь сходятся все факторы, включая высоту в 500 метров над уровнем моря и почти полное отсутствие цивилизации, за что Рамон имеет статус заповедника черного неба. В августе звездопады здесь настолько мощные, что можно увидеть до 110-120 метеоров в минуту. Только и успевай желание загадывать. В единственном здешнем населенном пункте Мицпе-Рамон на период Персеид уличные фонари переключают на красный свет, чтобы уменьшить световой шум. Это часть ежегодного фестиваля «Лето звезд», для которого в Мицпе-Рамон и его окрестностях оборудуют маршруты и ночные площадки с телескопами, шезлонгами и ковриками на прокат, кемпингами и прочими удобствами. Ну и, конечно, звездные экскурсии проводят во всех здешних глэмпингах и отелях. Днем, кстати, в кратере Рамон тоже есть что посмотреть. От причудливых скальных формаций до непуганных горных козликов, которые бродят тут повсеместно. А благодаря высоте и микроклимату здесь даже в августе не бывает жары. Но просто звезды сошлись, не иначе.
0: «Вояж» только на Радио 7. As many days we were oceans apart, even though my tears have dried.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
5: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
6: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
7: Детская карта. Карта вы...

0: выпущенные на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные.

0: комплектации стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
3: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «Москвич». Не оферта.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.

0: 107. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Сегодня в Москве ожидается летнее тепло. Температура днем поднимется до 24-26 градусов. Синоптики обещают нам облачную погоду, есть вероятность небольшого дождя. Ветер будет западного и юго-западного направлений до 4 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
0: В Москве 13 часов.

Радио 7 представляет Weekend Arash. Arash Labaf родился в Тегеране. В его жилах течет иранская и азербайджанская кровь. Однако большую часть жизни Arash провел в Швеции. Семья будущего певца переехала в эту страну, едва ему исполнилось 10. Мальчик рос в интернациональной среде, впитывая и восточные традиции, и европейскую поп-культуру. Именно это позже помогло музыканту создать уникальное звучание, покорившее европейские и восточные чарты. Радио 7. Weekend. Arash.

0: услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? Radio7.ru. Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик. Реклама. Радио 7 представляет. Лучшее лето – это лето в своем репертуаре. Интеллектуальный и модный досуг этого сезона – фестиваль «Театральный бульвар». Хитовые московские спектакли и экспериментальные постановки независимых театров. Опера, балет и джаз. Метры сцены и молодые звезды. Театральные пространства под открытым небом на набережных и бульварах. Вход свободный. Каждый вечер. Афиша на театр.мос.ру. 6+.
1: Ваш кар...
2: Наш прайс!
0: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
4: Нужна надежная доставка для вашего бизнеса? Грузовичков Бизнес. Эксперт в городских перевозках. Мы подберем оптимальный тариф под ваши задачи. Будь то разовые заказы или регулярные поставки. Любой транспорт. Полная ответственность за результат и удобный бизнес-кабинет. Только до конца месяца в Грузовичков Бизнес специальные условия для юридических лиц. Подробности по телефону. 8-499-700-1010. Грузовичков Бизнес. Быстрое решение ваших логистических задач.
5: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: ООО «Суздальский пивовар», Владимирская область, село Чирикова, ОГРН 12-233-5-263.
7: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Статнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Статнефть» двойные бонусы на карту Клуб Чемпионов.
6: Акция действует на АЗС «Статнефть» с 11 декабря 2021 по 31

0: Северо-Запад. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
1: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. В фестиваль «Усадьбы Москвы» в этом году включены несколько адресов из московской агломерации. Например, Мураново, усадьба имени Тютчева. Еще в 1920 году Владимир Ленин настоял, чтобы тут сделали усадебный музей. Совершенно непонятно, что послужило мотивом к этому решению. Известно, что Ленин высоко ценил поэзию Федора Ивановича Тютчева. Одна из книг лежала у него на ночном столике. Но личная любовь к Ленину к поэзии Тютчева остается одним из любопытных парадоксов в истории культуры. Тютчев был консерватором и последовательным монархистом. В своих стихах часто размышлял о судьбах России и Европы совершенно иначе, нежели это было свойственно вождю мировой революции. И еще, Федор Тютчев никогда в Мураново не жил и не бывал. Его младший сын перевез сюда архив поэта. А сама усадьба – вотчина Энгельгардов, зятем которых был Евгений Абрамович Боротынский. Он как-то традиционно находится в тени большого числа поэтов пушкинской поры. Кто-то, может, да вспомнит про кражу денег и табакерки, из-за которой его выгнали из пажеского корпуса. Кто-то, может быть, напоет строки из знаменитого романса «Не искушай меня без нужды». А кто-то восхитится тем, что молодой Боротынский спланировал перестройку дома тестя по собственному проекту и даже проектировал мебель. Для того, чтобы это узнать, в Подмосковье ехать не нужно. В двух шагах от мэрии, в Вознесенском переулке, стоит дом под номером 6/3, строение 1. Усадьба, чья история тесно переплелась с судьбами крупнейших русских литераторов. Правда, не с Тютчевым. Еще в 1730-х годах в этих стенах рос и взрослел Александр Сумароков, один из основоположников русской литературной традиции, человек, которому суждено было стать голосом новой эпохи в отечественной драматургии. Затем здание приобрел генерал-майор Энгельгард. Именно Лев Николаевич Энгельгард был хозяином усадьбы в ту пору, когда здесь поселился его зять Боротынский. Энгельгард принадлежал к тому поколению русских офицеров, для которых честь и служение были не отвлеченными понятиями, а строгими правилами жизни. Его военная биография, отмеченная походами и сражениями, странным образом оттеняла поэтическую сосредоточенность зятя. В одном доме соседствовали дисциплина армейского устава и свобода творческого поиска, суровая выправка и тонкость лирического чувства. К Боротынскому захаживали в гости многие. И Петр Вяземский, и Денис Давыдов. Но особенной стала встреча с Александром Сергеевичем Пушкиным. В этом доме он читал своему другу главы из повестей Белкина. Уже после Энгельгардов Боротынских в 1866 году в особняк заехал писатель и критик, и общественный деятель Александр Станкевич. В его гостях бывали историки Иван Забелин и Сергей Соловьев, архитектор Василий Шервуд, музыканты Петр Чайковский и Николай Рубинштейн, а также Лев Толстой. А с 1926 по 1959 год в доме жил и работал знаменитый архитектор, академик Иван Владиславович Жолтовский. Об этом напоминает мемориальная табличка на фасаде. И вот неизвестно, вдохновлялся ли он техническими прорывными решениями архитектуры Боротынского. Сходите, посмотрите, будет интересно.
0: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7».

0: Данных внедорожника Хавейл два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
1: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Сегодня в Москве синоптики обещают облачную и теплую погоду. Есть вероятность небольшого дождя. Температура днем поднимется до 24-26 градусов. Ветер будет западного и юго-западного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
0: В Москве 14 часов. Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд. Араш». Композиция «Боро Боро» превратила Араша в мировую суперзвезду. Название песни переводится с фарси, современного персидского языка, как «Уходи, уходи». Однако строчки с намеком на расставание совершенно не помешали треку стать настоящим хитом. В начале нулевых рингтон с припевом «Боро Боро» был установлен чуть ли не на каждом втором телефоне. История получила неожиданное продолжение, когда «Боро Боро» услышали индийские кинопродюсеры. Трек настолько понравился режиссерам Болливуда, что они взяли его в саундтрек боевика «Мастер» и пригласили самого Араша сыграть эпизодическую роль. Радио 7. Уикенд. Араш.

0: Уикенд. Араш. Только на Радио 7.
1: Реклама. «Я взялся за этот труд отчасти ради денег», – писал Чайковский Римскому-Корсакову. А сегодня этот спектакль знает и любит весь мир. «Радио 7» и «Кремлевский дворец» представляют легендарное «Лебединое озеро» в постановке театра «Кремлевский балет». Это очарование классического танца, одухотворенная пластика рисунка и волшебная гармония музыки. О прекрасной принцессе Адетте расскажут в «Кремлевском дворце». Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности

0: и на сайте azs.tatneft.ru.
1: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы, и адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. GALS Development. Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.

0: Поездов. Привезем что угодно, куда угодно. Звоните 150-0000.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм. Дуплый Хаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
3: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
4: Лев Бакст учил красивой линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104,7 FM.

0: Радио «7 на семи холмах» приглашает вас 17 августа в кинотеатр «Каро Скай 17 Авиапарк» на специальный показ фильма «Электрический поцелуй». Фильм открытия 79-го Каннского кинофестиваля. Трогательная комедия о лжемедиуме и силе настоящей любви, покорившая критиков и зрителей. Хотите одними из первых увидеть эту картину? Зайдите на сайт нашего киноклуба kino.radio7.ru, заполните форму, и, возможно, именно вас мы будем встречать 19 августа в кинотеатре «Каро Скай 17 Авиапарк» на показе фильма «Электрический поцелуй».
1: Let's go, girls.

0: Реклама.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «У нас Москвич». Не оферта.
2: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
3: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
7: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: С 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
4: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
5: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Сегодня в Москве ожидается летнее тепло. Температура днем поднимется до 24-26 градусов. Синоптики обещают нам облачную погоду, есть вероятность небольшого дождя. Ветер будет западного и юго-западного направлений до 4 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
0: В Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Weekend Arash. В 2009 году Arash отправился в Москву на конкурс Евровидения, где выступал под флагом Азербайджана. Вместе с молодой певицей Айсель Теймурзаде он исполнил композицию «Always». Кстати, перед конкурсом ходили слухи, что трек написал сам Дэйв Стюарт из легендарного дуэта «Eurythmics». Это лишь подогрело интерес к выступлению. В итоге Arash и Айсель Теймурзаде заняли третье место, уступив только Александру Рыбаку и певице Йоханне. На тот момент это был лучший результат Азербайджана в истории конкурса, а сама «Always» после Евровидения стала хитом далеко за пределами Европы. Радио 7. Weekend. Arash.

Радио 7 представляет Weekend Arash. Араш никогда не хотел выбирать между двумя культурами, поэтому просто соединил их в своих композициях. И, судя по мировому успеху, оказался абсолютно прав. Музыкой Араш увлекся еще в подростковом возрасте. Учась в шведской школе, он быстро освоил язык, а также свободно заговорил по-английски. Тем не менее, во время записи первых демо юноша принял решение, которое многие продюсеры посчитали самоубийственным. Он стал петь исключительно на фарси, современном персидском языке. Музыканту пророчили провал, но Араш был упрям. Он хотел доказать, что если в треке есть эмоции и энергия, то слушателю абсолютно все равно, понимает он слова или нет. В итоге Арашу удалось сделать почти невозможное. Его песни начали звучать на радиостанциях Европы и возглавлять чарты сразу в нескольких странах. Радио 7. Weekend.

0: только на Радио 7. Реклама.
1: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
2: Вас уже ждет городской курорт в самом сердце столицы. Открытый бассейн «Чайка» приглашает всех скорее погрузиться в лето. На свежем воздухе занятия для детей и взрослых каждый день. Расслабьтесь в гидромассаже, посетите сауны или проведите время под солнцем на просторной пляжной зоне. Экстрим или спокойствие? Выбирайте сами. Вышки для прыжков или пространство для релакса? Счастье не где-то далеко. Оно здесь, в водной энергии «Чайки».
3: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
4: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
5: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
6: Ночь пройдет, пройдет, ранит нас солнце.
5: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
0: Радио 7.
7: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Вояж на радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. В этом году маленькому подмосковному городку Кашире исполнилось 670 лет. Вниманием туристов он не избалован, а меж тем это отличное место для поездки на выходные. Тем более, что от Москвы до Каширы всего чуть больше сотни километров. Старинный купеческий городок на 80% сохранил свою старинную застройку и планировку. Уникальный случай. Здесь сохранилась, например, старинная водонапорная башня, которая теперь хлебная лавка. А Кашира, кстати, славится своим хлебом. Сохранились старинные храмы, а в отстроенной заново в Веденской церкви с высоченной шестиярусной колокольней можно увидеть совершенно потрясающие современные росписи в нетипичном стиле, которые создавались больше 10 лет. Еще в Кашире можно погулять по обновленной недавно набережной Оки и полюбоваться крутым видом на нее со смотровой площадки возрожденного Никитского монастыря. И накупить милых маленьких наличников в мастерской «Деревянная сова». Деревянных домов с красивыми наличниками в Кашире, кстати, вообще очень много. И местный историк-краевед Александр Шмелева проводит по ним интереснейшие тематические экскурсии. Записаться можно через паблик Каширского центра по туризму «Поехали в Каширу» во ВКонтакте. Правда, не все деревянные дома в хорошем состоянии, но над этим работают. В эти выходные, например, в одном из самых красивых зданий города, кружевном особняке Чиликиных, устраивают субботник. Все желающие неравнодушные могут помочь привести его в порядок, чтобы в будущем здесь открылся музей наличников. А потом можно по городу погулять, фирменные стрелецкие лепешки попробовать и отправиться на речную прогулку по Оке. Кораблики начали ходить из Каширы по выходным с нынешнего лета. И с воды городок смотрится даже еще круче, чем с берега. Стоит увидеть.
0: «Вояж» только на «Радио 7».

Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты

0: сайте radio7.ru. Конец связи.
1: Реклама.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
5: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве ожидается летнее тепло. Температура днем поднимется до 24-26 градусов. Синоптики обещают нам облачную погоду, есть вероятность небольшого дождя. Ветер будет западного и юго-западного направлений до 4 метров в секунду.
0: В Москве 17 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Weekend Arash. Arash Labaf родился в Тегеране. В его жилах течет иранская и азербайджанская кровь. Однако большую часть жизни Arash провел в Швеции. Семья будущего певца переехала в эту страну, едва ему исполнилось 10. Мальчик рос в интернациональной среде, впитывая и восточные традиции, и европейскую поп-культуру. Именно это позже помогло музыканту создать уникальное звучание, покорившее европейские и восточные чарты. Радио 7. Weekend. Ара.

0: Уикенд. Араш. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет. Лучшее лето – это лето в своем репертуаре. Интеллектуальный и модный досуг этого сезона – фестиваль «Театральный бульвар». Хитовые московские спектакли и экспериментальные постановки независимых театров. Опера, балет и джаз. Мэтры сцены и молодые звезды. Театральные пространства под открытым небом на набережных и бульварах. Вход свободный. Каждый вечер. Афиша на театр.мос.ру. 6+.
1: Идеальный летний вечер звучит как... Безалкогольное Юсберг Лагер Зеро. Холодное хмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: ООО «Суздальский пивовар», Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-233-5-363.
0: Лев Бакст учил красивые линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Водкин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуплый хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
5: А еще там дают подарки за покупку.
6: Читай город для всех, кому скоро в школу.
7: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
0: Радио 7.
8: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Мы часто с вами слышим разговоры о том, что конструктивизм – бедный стиль, неинтересный. Многие живут в заблуждении, что здания этого периода ненадежные и недолговечные. В то же время русский авангард

0: которому относится и конструктивизм, единственный незаемный стиль в России. И в нем очень много прекрасного. Конструктивисты искали выразительность в самой конструкции, в том, как материал ведет себя под нагрузкой, как его можно обработать. Они отказывались от декора, то есть от наложенной, маскирующей формы, который бы прятал бы суть, и делали акцент на честности материала. Поэтому то, что в другую эпоху сочли бы непрестижным или простым, в конструктивизме становилось инструментом для создания нового языка. Один из ярчайших примеров – павильон Махорка Константина Мельникова. Он не сохранился, к сожалению. Архитектор создал из дерева динамичную, будто парящую композицию со скошенной кровлей и вертикальным ленточным остеклением. Для выставки это выглядело очень смело. И дерево – традиционный материал, восполняемый ресурс, обычно считающийся недолговечным и неиндустриальным. В произведении архитектора он заиграл новыми красками. В условиях послереволюционной разрухи и дефицита архитекторы порой использовали то, что было под рукой. В проектах встречались остатки кирпича от сноса старых зданий, свежая древесина, а в отдельных случаях даже рельсы или трамвайные шпалы. Это не было правилом, но такие решения показывали прагматизм и готовность искать форму в доступном. Так появились термолит, обожженный вторичный щебень, которым засыпали пространство внутри деревянного каркаса, торфяные плиты и камышит и соломит. Торфяные плиты применяли, например, в конструкции кровли знаменитого дома Наркомфина. Они выступили в роли теплоизоляции. Их уложили, а сверху для защиты от влаги покрыли битумом. Интересно, что саму схему такой слоистой кровлей с торфяной теплоизоляцией советские архитекторы и инженеры позаимствовали из практики немецкого специалиста по плоским кровлям Эрнста Мая. А вот камышит и соломит и вовсе оказались поруганы из-за незнания физики. В конструктивизме они использовались как тепло- и звукоизоляционные материалы. В логике того времени это был рациональный, дешевый и технологичный выбор. Из названия понятно, что это прессованные плиты из стеблей тростника, камыша или соломы, прошитые проволокой. В эпоху конструктивизма их активно рассматривали и применяли для предотвращения промерзания железобетонных конструкций и для предотвращения образования мостиков холода. Иногда закладывали их еще до заливки бетона. Стена из камышита толщиной 10 см по своим теплоизоляционным свойствам сопоставима с полуметровой кирпичной стеной. И так как материал этот, если не влажный и уложен грамотно, по теплопроводности равен бетону, ждать, что появятся усталостные трещины на фасаде или на плите, не стоит, в отличие от железобетонных конструкций. Например, если сравнить дома 1920-х годов постройки на Донгауровке и какую-нибудь хрущевку в этом же районе Москвы, Лефортово, мои слова окажутся наглядно проиллюстрированными. В общем, не торопитесь говорить «фу», глядя на дома конструктивизма. Рассмотрите их повнимательней, благо еще стоят, и некоторые уже больше 100 лет.
1: Прогулки со Смирновым. Только на «Радио 7».

0: Его песни путешествуют без виз.
1: Потому что у музыки нет границ. Радио 7 представляет Weekend Arash. Сегодня хиты, которые стирают языковые барьеры, и самые интересные факты из жизни музыканта. Только на Радио 7.
2: Реклама. На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
3: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
1: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Сейчас в Москве 23 градуса тепла. Завтра в столице, по прогнозу, ожидается до плюс 24. Будет облачно с прояснениями. Нам обещают небольшой дождь. Ветер западный, слабый, 4 метра в секунду. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.
0: В Москве 18 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Weekend Arash. Главным хитом в карьере Араша стала композиция «Broken Angel». Многие слушатели решили, что это настоящая история болезненных отношений, а загадочную девушку из клипа долгое время считали возлюбленной музыканта. На самом деле вокальную партию исполнила шведская певица Хелена Джозефсон, а главную роль в клипе сыграла фотомодель Мариан Пулья. Роман между ней и Арашем, как вы понимаете, существовал исключительно на экране. Сам певец долго сомневался, стоит ли выпускать «Broken Angel». Композиция казалась ему слишком заунывной и спокойной. Однако в итоге она стала настоящей классикой романтической поп-музыки десятых. Строчка «I'm so lonely, broken angel» моментально застряла в головах слушателей, а клип набрал сотни миллионов просмотров в интернете. Радио 7. Weekend. Arash.

Радио «Семь на семи холмах» приглашает вас 17 августа в кинотеатр «Каро-Скай-17 Авиапарк» на специальный показ фильма «Электрический поцелуй». Фильм открытия 79-го Каннского кинофестиваля. Трогательная комедия о лжемедиуме и силе настоящей любви, покорившая критиков и зрителей. Хотите одними из первых увидеть эту картину? Зайдите на сайт нашего киноклуба kino.radio7.ru, заполните форму, и, возможно, именно вас мы будем встречать 19 августа в кинотеатре «Каро-Скай-17 Авиапарк» на показе фильма «Электрический поцелуй».

0: Его песни путешествуют без виз.
1: Потому что у музыки нет границ. Радио 7 представляет Weekend Arash. Сегодня хиты, которые стирают языковые барьеры, и самые интересные факты из жизни музыканта. Только на Радио 7.
2: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
3: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
4: «Спортмастер» предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
5: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
1: В конце каждого часа

0: 7. О погоде.
1: Сейчас в Москве 23 градуса тепла. Завтра в столице, по прогнозу, ожидается до плюс 24. Будет облачно с прояснениями. Нам обещают небольшой дождь. Ветер западный, слабый, 4 метра в секунду. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.
0: В Москве 19 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд. Араш». Одно из самых необычных выступлений в жизни Араша состоялось прямо у египетских пирамид. Организаторы частного мероприятия полностью арендовали площадь в Каире прямо перед великими пирамидами Гизы. Артист буквально выступал на фоне одного из 7 чудес света, а когда на сцену направили прожекторы, гигантская тень Араша спроецировалась на всю высоту древних сооружений. По словам певца, зрелище было столь фантастическим, что на несколько секунд ему показалось, будто он находится на съемках голливудского фильма, а не на концерте. Радио 7. Уикенд. Араш.

хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.

0: 7 о погоде.
1: Завтра, в понедельник, в столице ожидается до плюс 24 градусов. По прогнозу, будет облачно с прояснениями. Синоптики обещают небольшой дождь. Ветер западный, слабый, 4 метра в секунду. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.
0: В Москве 20 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7. 7 песен непрерывно. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Радио «7 на семи холмах» приглашает вас 17 августа в кинотеатр «Каро Скай 17 Авиапарк» на специальный показ фильма «Электрический поцелуй». Фильм открытия 79-го Каннского кинофестиваля. Трогательная комедия о лжемедиуме и силе настоящей любви, покорившая критиков и зрителей. Хотите одними из первых увидеть эту картину? Зайдите на сайт нашего киноклуба kino.radio7.ru, заполните форму, и, возможно, именно вас мы будем встречать 19 августа в кинотеатре «Каро Скай 17 Авиапарк» на показе фильма «Электрический поцелуй». Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104,7 FM.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: 7. О погоде.
1: Завтра, в понедельник, в столице ожидается до плюс 24 градусов. По прогнозу, будет облачно с прояснениями. Синоптики обещают небольшой дождь. Ветер западный, слабый, 4 метра в секунду. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.
0: В Москве 22 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Радио «7 на семи холмах» приглашает вас 17 августа в кинотеатр «Каро Скай 17 Авиапарк» на специальный показ фильма «Электрический поцелуй». Фильм открытия 79-го Каннского кинофестиваля. Трогательная комедия о лжемедиуме и силе настоящей любви, покорившая критиков и зрителей. Хотите одними из первых увидеть эту картину? Зайдите на сайт нашего киноклуба kino.radio7.ru, заполните форму, и, возможно, именно вас мы будем встречать 19 августа в кинотеатре «Каро Скай 17 Авиапарк» на показе фильма «Электрический поцелуй».

хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.

0: Реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Завтра, в понедельник, в столице ожидается до плюс 24 градусов. По прогнозу, будет облачно с прояснениями. Синоптики обещают небольшой дождь. Ветер западный, слабый, 4 метра в секунду. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.
0: В Москве 23 часа. Далее целый час только музыка на радио 7.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: Реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве полночь. Далее целый час только музыка на Радио 7.
1: I could stay awake just to hear.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Час ночи. Далее целый час только музыка на радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 2 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Радио 7. Музыка на все времена. Come here, baby. You know you drive me up a wall.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 3 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.